0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: В центре внимания американских новостей город-герой Спокен в штате Вашингтон. И в результате лесных пожаров, по сообщению официальных властей штата Вашингтон, в районе Спокена сгорело не менее 700 строений на данный момент времени. За выходные пожары в Спокене, втором по величине городе штата Вашингтон, а также в его окрестностях, охватили территорию площадью около 8,2 квадратных миль. Это около 21 квадратного километра. Сегодня официальные лица, координирующие борьбу с огнем в районе Спокена, сообщили о масштабных разрушениях. «Я многое повидал, но это похоже на зону боевых действий. Глядя на эти разрушения и ущерб, понимаешь, что некоторые люди, возможно, так и не смогут оправиться от случившегося». Конец цитаты сказал генерал-майор Гент Уэлш, адъютант генерал Национальной гвардии штата Вашингтон после осмотра выгоревшей территории в воскресенье вечером. Мэр Спокена Лиза Браун заявила, что некоторым жителям, возможно, придется ждать возвращения домой неделю или даже дольше, вплоть до месяца. Из-за пожарования Спокена были эвакуированы 60 тысяч человек. Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон сообщил, что он беседовал с президентом Трампом, который выразил поддержку властям штата, а также местным руководителям, принимающим меры по ликвидации последствий стихийного бедствия. Ну а тем временем, с понедельника, изменение погодной ситуации на всем Тихоокеанском северо-западе. Это повлияет на ветры, которые поменяются на северо-восточные, и это приведет к распространению дыма и смога от лесных пожаров, которые бушуют к востоку от каскадных гор в районы к западу от них, то есть в крупные города. И ожидается, что этот смог, дым, будет сохраняться как минимум до среды. У нас есть и платный ресурс в редакции The Great Media Group. Он показывает, что Сиэтл фактически окутан дымом. Также будет резко ухудшаться качество воздуха и в Портленд-Метро-Эрии. Загрязняющие вещества в дыму могут вызывать жжение в глазах, насморк, усугубление, заболевания сердца и легких, а также другие серьезные проблемы со здоровьем. Пожалуйста, ограничьте пребывание на открытом воздухе и держите детей дома, если на улице смог. Пожалуйста, следуйте рекомендациям врача, если у вас есть заболевание сердца или легких. Соединенные Штаты Америки, точнее Госдепартамент, вводят постоянный визовый залог для граждан 50 стран. А тем временем Государственный департамент отзывает визу у 5 иностранцев, арестованных у нас в стране за вождение в нетрезвом виде. Американский военный даже стал двоеженцем, чтобы помочь мигрантке из Монголии попасть в нашу страну. Из зарубежных новостей: украинский беспилотник ударил по пляжу под Геленджиком. Погибли 7 человек, в том числе 3 детей. Украина снова атаковала Валберес. Под удар попал склад во Владимирской области. Издание Forbes сообщает, что ущерб продавцов Валберес после ударов Украины по складам оценили в 215-280 миллиардов рублей. Это огромная сумма. Мощное взрывное устройство было приведено в действие на веранде ресторана у сталинской высотки на Кудринской площади в Москве, но российские власти до сих пор хранят молчание о взрыве в московском ресторане. Что же известно спустя сутки из различных источников? Рустем Умеров, это переговорщик с Россией и Соединенными Штатами, назначен главой службы внешней разведки Украины. Останется ли он главным переговорщиком Киева со Штатами? Вот в чем вопрос. Тем временем в России за последний месяц сразу три издания для бухгалтеров и HR специалисты выпустили статьи о том, как вести воинский учет при мобилизации. 31 июля издание агентства обратило пристальное внимание, что за последнюю неделю только на сайте HeadHunter появилось больше 1000 вакансий, связанных с воинским и мобилизационным учетом. Юристы, опрошенные этим изданием, предположили, что это может быть связано либо с увеличением нагрузки работодателей по ведению воинского учета, либо с ожиданием новой мобилизации. Недавно, кстати, в Украине, вслед за ней и непосредственно у нас в Соединенных Штатах предупредили, что Кремль рассмотрит возможность объявить новую волну мобилизации после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года. Тем временем политик Борис Надеждин, оппозиционный политик, уехал из России во Францию. Он опубликовал даже в своем телеграм-канале видео, на котором он стоит на фоне Эйфелевой башни в Париже. Российская федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела в отношении американской компании Apple из-за отказа в предустановке Macs. И в перечень террористов и экстремистов добавили самого молодого участника. Ему только 14 лет. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Вопреки ожиданиям синоптиков, в Филадельфии грозы начнутся только со среды. И вначале это будут дожди, а потом они перейдут к грозам. При этом столб тревоги будут показывать в ближайшие дни. Это 85-87 градусов по Фаренгейту в среднем. А в четверг и в пятницу, возможно, воздух прогреется до 90. Ну а тем временем на северо-западе, который окутан смогом, ожидается вновь 100-градусная жара. И в Портленде столбики термометров во вторник уже поднимутся почти до 100 градусов по Фаренгейту, а в среду и вовсе будет 100, возможно, в четверг также столбики термометров останутся на отметке в 100 градусов по Фаренгейту. Если это произойдет, это будет уже второй раз за это лето, когда официально будет зарегистрирована 100-градусная жара. В районе Большого Сиэтла также при очень и очень сильно загрязненном воздухе столбики термометров поднимутся сначала до 84 во вторник, а потом и до 90 градусов по Фаренгейту в среду, в четверг. И даже на нашем Орегоновском и Вашингтонском побережьях будет около 80, а в некоторых районах даже и больше.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM Portland Metro Area. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify, через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В центре внимания американских новостей город-герой Спокен, где сгорело не менее 700 строений. Буквально весь Спокен полыхал огнем, и огонь продолжается. За прошедшие выходные пожары в Спокене, это втором по величине городе штата Вашингтон после Сиэтла, и в его окрестностях охватили территорию площадью около 8,2 квадратных миль, это около 21 квадратного километра. В понедельник официальные лица, координирующие борьбу с огнем в районе Спокена, сообщили о масштабных разрушениях, как будто после войны. К утру понедельника площадь выгоревшей территории достигла 12,5 квадратных миль, и это около 32 квадратных километров, а небо полностью заволокло дымом и гарью. В городе находиться невозможно. На пресс-конференции Том Климо из межведомственной группы по управлению инцидентами номер 7 Калифорния заявила, что за последние 48 часов в результате пожара было уничтожено более 700 строений. По предварительным данным, число утраченных зданий может достигать 1100. Однако точная цифра станет известна лишь после того, как спасательные службы Спокена приведут облет пострадавших зон и оценят ущерб. «Я многое повидал, но это похоже на зону боевых действий. Глядя на эти ужасные разрушения и ущерб, понимаешь, что некоторые люди, возможно, так и не смогут никогда оправиться от случившегося». Конец цитаты, сказал генерал-майор Гент Уэлш, адъютант генерал Национальной гвардии штата Вашингтон, после осмотра выгоревшей территории Спокена в воскресенье вечером. Мэр Спокена Лиза Браун заявила, что некоторым жителям, возможно, придется ждать возвращения домой неделю или даже дольше, вплоть до месяца. Если, разумеется, будет куда возвращаться. Из-за пожара в районе Спокена было эвакуировано 60 тысяч человек. И прогноз на сегодняшний день обещал слабый ветер и понижение температуры, что должно было, по идее, помочь пожарным. По словам Кортни Джеймс, представитель Департамента природных ресурсов штата Вашингтон, к утру понедельника локализовать пожары вообще не удалось. Уровень локализации составляет 0%. И, как мы видим на наших платных ресурсах, которые доступны здесь, в редакции The Great Media Group, оно так и есть. Никакой пожар не локализован. Вообще невозможно с ним бороться. По состоянию на понедельник не было сообщений о серьезных травмах или о погибших, хотя власти проверяли информацию о пропавших без вести, сообщил капрал Марк Грегори, представитель офиса шерифа округа Спокен. Изначально поступило около 290 сообщений о пропавших без вести. На данный момент мы выяснили судьбу всех, кроме 14 человек. При этом не все эти люди могут быть напрямую связаны с пожарами в районе Спокена. Конец цитаты, сказал Грегори. Эти лесные пожары стали одними из десятков возгораний на западе нашей страны, которые потребовали предельного напряжения сил федеральных, региональных и местных служб. В штате Вашингтон выгорело не менее уже 390 квадратных миль, это около 1000 квадратных километров территории. Жители целых районов Спокена лишились своих домов. Уцелевшие каким-то чудом прямо среди жара и пламени дымоходы возвышаются словно одинокие часовни. Это напоминание о том, что здесь находилось что-то похожее на очень и очень хороший дом всего буквально несколько дней тому назад. И на одном из домов, точнее на его руинах, поставили крест. В интернете быстро развернулась кампания по оказанию помощи. Друзья пострадавших от пожара публиковали многочисленные призывы пожертвовать деньги, одежду, предметы первой необходимости. Коридбер и Маккензи Аспас, менкатастрофы, находились в отъезде вместе с детьми. Они возвращаются из поездки к жизни, которая была полностью уничтожена. Конец, это сказала их подружка Кали Батлер. В воскресенье власти сообщили, что среди эвакуированных в Спокен были пациенты местной больницы Министерства по делам ветеранов Соединенных Штатов. Следователям пока не удалось установить причину возгораний. Опасность еще не миновала, так заявила в воскресенье и также в понедельник сенатор Соединенных Штатов Мария Контвилл. Предстоящие несколько дней будут очень и очень трудными. Конец цитаты. Вот так она сказала. Спокен был далеко не единственным местом, где приходилось бороться с огнем. Пожарные бригады с использованием бульдозеров и вертолетов уже 10-й день подряд вели борьбу с огнем, уничтожившим почти 525 квадратных миль. Это около 1460 квадратных километров травянистых угодий на западе штата Айдахо и на востоке штата Орегон. В этом районе расположены скотоводнические ранчо. По данным властей, огонь угрожает более чем 600 домам, домохозяйствам и 800 другим постройкам. Скорее всего, это постройки, которые относятся к фермерам и к фермам. Ожидалось, что солнечная и сухая погода сохранится в регионе в течение всей недели, а в среду температура поднимется выше 90 градусов по Фаренгейту, то есть 32 градусов по Цельсию. По словам официальных лиц, причиной пожара стала молния. В центральной части штата Юта площадь масштабного пожара за прошедшие выходные увеличилась более чем вдвое, достигнув к утру понедельника почти 57 квадратных миль, около 148 квадратных километров. По данным местных правоохранительных органов, погибло более 100 голов скота. Власти назвали этот пожар катастрофическим, так как из-за сильного ветра пламя перекинулось через заградительные линии. Огонь движется на север в сторону города Филмор, административного центра округа Миллард, населением около 2600 человек. Вечером в воскресенье было объявлено об обязательной эвакуации жителей южной части Филмора. Национальная метеорологическая служба выпустила специальное предупреждение о качестве воздуха на северо-западе нашей страны. Были объявлены предупреждения о высокой пожарной опасности. Это красные флажки для отдельных районов штатов Юта, Монтана и западной части Небраски, а также предупреждения об экстремальной жаре для южных районов Аризоны, Калифорнии, Невады и северной части Монтаны. По словам официальных лиц, в Спокане около 400 человек разместились в главном городском конгресс-центре, переоборудованном в пункт временного размещения. В понедельник школьный округ Спокен открыл бесплатный временный лагерь для детей. Судебные заседания в окружном суде были перенесены на 10 августа. А тем временем в малонаселенных районах к северо-западу от Спокена продолжали полыхать несколько крупных пожаров. По состоянию на понедельник площадь одного из них, возникшего примерно в 80 милях от города Спокен, составила около 210 квадратных миль. Еще один пожар в восточной части штата Орегон, примерно в 70 милях к северо-западу в горах Стингвотер, это Стингвотер Маунтинс, охватил территорию площадью около 336 квадратных миль. И в настоящее время весь северо-запад серьезно пострадал огненный шторм, заявляют специалисты. Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон сообщил, что он беседовал с президентом Трампом, который выразил поддержку властям штата Вашингтон и местным руководителям, которые принимают срочные меры по ликвидации последствий стихийного бедствия. Но и погода сильно изменилась и принесла восточные и северо-восточные ветры на северо-запад Орегона и на юго-запад Вашингтона. Это привело уже к распространению смога от лесных пожаров, которые бушуют к востоку от Каскадных гор в районы к западу от них. Сиэтл окутан смогом. Портленд только начинает. Качество воздуха резко ухудшается. Ожидается, что дым будет сохраняться в этих районах как минимум до среды. И загрязняющие вещества в дыму могут вызывать жжение в глазах, насморк, усугублять заболевания сердца и легких, а также другие серьезные проблемы со здоровьем. Пожалуйста, ограничьте пребывание на открытом воздухе и держите детей дома с закрытыми окнами, если на улице дымно. Пожалуйста, следите и следуйте рекомендациям врача, если у вас есть заболевание сердца или легких. Мы будем внимательно следить за ситуацией, которая складывается на нашем Тихоокеанском северо-западе. Будем информировать вас по мере поступления информации.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Другим новостям. Госдепартамент Соединенных Штатов сообщил, что после успешного пилотного периода наша страна будет постоянный, я подчеркиваю, постоянный визовый залог для граждан из 50 стран. Теперь при выдаче визы им нужно будет внести до 20 тысяч долларов. России, однако, в этом списке нет, сообщает Deutsche Welle. 3 августа Соединенные Штаты вводят постоянный визовый залог в сумме до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран мира, среди которых Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Об этом 31 июля накануне сообщил Госдепартамент. Речь идет о деловых и туристических визах B1, B2. Размер залога в каждом отдельном случае будет определять сотрудника консульства. Из сообщения ведомства следует, что залог вернут обладателю визы, если он покинет Соединенные Штаты в установленный срок, не воспользуется вообще документом или ему откажет во въезде в страну. Однако залог будет удержан, если человек нарушит условия пребывания в нашей стране. Помимо Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана в список стран вошли Алжир, Ангола, Бангладеш, Камбоджа, Монголия, Непал, Никарагуа, Тунис, Уганда, Венесуэла, Зимбабве, а также другие государства Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Россия в этот перечень не попала. Как объяснил Госдепартамент, в списке оказались страны, граждане которых чаще других допускали нарушение визового режима. Ведомстве пояснили, что мера с залогом необходима, чтобы сократить количество случаев неправомерного использования виз и превышения срока пребывания в Соединенных Штатах Америки. Ранее программа залогов действовала в пилотном режиме, и заявителям могли, в зависимости от обстоятельств, назначить залог в размере от 5 до 15 тысяч долларов. Теперь минимальный порог в 5 тысяч долларов отменяется, а максимальная сумма увеличивается до 20 тысяч. В Госдепартаменте подчеркнули, что считают итоги пилотного режима успешными. Как пишет агентство Associated Press, в 2024 финансовом году граждане, включенные в перечень стран, просрочили свой срок пребывания в нашей стране почти в 45,5 тысячах случаев. Это огромная цифра. За первые 10 месяцев действия пилотного проекта власти страны насчитали менее 50 таких случаев. При этом число выданных виз гражданам этих государств упало на 83%.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Тем временем у 5 иностранцев были отозваны визы за вождение в нетрезвом состоянии по нашим американским дорогам. Вдобавок к этому одному из них вину вменены нарушение общественного порядка, а также оказание сопротивления при аресте с применением насилия, вождение в нетрезвом виде и домашнее насилие. Эти 5 иностранных граждан проигнорировали законы Соединенных Штатов, чем подвергли наших граждан опасности своими опасными и безрассудными действиями на дороге. Мы не позволим иностранным гражданам, нарушающим условия своих виз, попирающим наши законы и подвергающим опасности американских граждан, оставаться в Соединенных Штатах Америки. Конец цитаты. Заявил представитель нашего Госдепартамента Томми Пигот. Один из этих беспредельщиков был арестован не только за пьяное вождение, но и за нарушение общественного порядка, сопротивление при аресте и даже домашнее насилие. Возмутительное и опасное поведение, угрожающее американским общинам. Мы теперь не станем это терпеть. Конец. Так заметил чиновник, еще один иностранный гражданин был арестован за вождение в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах. Дело в том, что уровень алкоголя в его крови почти вдвое превышал допустимую норму во время перевозки несовершеннолетнего. Безрассудное поведение, подвергающее жизнь ребенка опасности на американской дороге, просто недопустимо. Конец. Цитата особо подчеркнул чиновник. Третий иностранный гражданин был арестован за вождение в нетрезвом виде с уровнем алкоголя в крови более чем в 3 раза превышающим допустимую норму. Затем водитель явился в состоянии алкогольного опьянения на назначенную судом программу для лиц, совершивших вождение в нетрезвом виде. Больше никаких вторых шансов для иностранных туристов, которые подвергают опасности жизни американцев. Конец цитаты, заявил чиновник. Еще один иностранный гражданин был арестован за вождение в нетрезвом виде и причинение телесных повреждений другому человеку. Пятого арестовали за вождение в состоянии наркотического опьянения. Уровень алкоголя в крови более чем в 3 раза превышающий допустимую норму. Государственный департамент всегда будет ставить безопасность американцев на первое место. Именно поэтому Госдепартамент постоянно проверяет обладателей виз, чтобы убедиться, что иностранные граждане не представляют опасности для американского народа. Конец цитаты, заверил Пигат.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну а тем временем сообщается, что военнослужащий Национальной гвардии округа Колумбия оформил брак с гражданкой Монголии, когда уже был женат. Ему довелось подделать документы, чтобы помочь женщине остаться в Штатах, пишет сегодня The Washington Times. Однако 28 июля он признался в иммиграционном мошенничестве. В конечном итоге 40-летний майор Колин Уэлч из Арлингтона, штат Виргиния, признал вину по обвинениям в незаконном содействии въезду и пребыванию иностранцев в Соединенных Штатах Америки, а также в хищении около 54 тысяч долларов государственных средств, сообщили в прокуратуре округа Колумбия. По данным следствия, в 2019 году, находясь в командировке в посольстве Соединенных Штатов в Монголии, Уэлч начал отношения с женщиной, имя которой федеральный прокурор не раскрывает. Он подделал документы, чтобы убедить партнерша, что развелся с первой супругой. И в 2025 году заключил с новой избранницей брак в Монголии, однако остался при этом женатым. Затем майор привез эту женщину и ее дочь в Штаты по туристической визе, а в 2024 году вновь вступил с ней в брак, все еще не расторгнув первый. После истечения срока действия виз Уэлч изготовила серию поддельных документов, убеждая супругу в кавычках, что она находится в процессе получения американского гражданства. Среди этих документов, которые никогда не подавались в государственные органы, были карточки социального страхования, уведомление об одобрении постоянного вида на жительство, а также письмо, позволяющее претендовать на медицинские льготы как члену семьи военнослужащего, сообщили в прокуратуре округа Колумбия. Кроме того, Уэлч обеспечил женщину и ее дочь жильем и финансами, поддерживал их, представляя фиктивные счета за гостиницы, аренду автомобиля и дорожные расходы, как и покупки со служебной банковской карты, тем самым совершая мошенничество с госсредствами. Судя по всему, теперь он сядет надолго.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации, говорит Медиагрупп. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портометро Ири. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Droid, Opto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В понедельник ударный беспилотник нанес удар по поселку Архипа-Осиповка под Геленджиком, попав прямо на пляж. И к середине дня было известно о гибели 7 отдыхавших, в том числе 3 детей. Это самая серьезная атака на Геленджик в районе, где находится так называемый дворец Владимира Путина. Дрон ударил по Архипо-Осиповке. Это село административно входит в состав Геленджика утром, когда, судя по видео момента атаки, и на пляже, и в море было много отдыхающих. Из сообщений оперштаба известно о 7 погибших, в том числе о 3 детях. Число пострадавших росло в течение дня, и к середине сегодняшнего дня достигло 40, среди них также есть и дети. 21 раненый госпитализирован. Атака велась на гражданскую инфраструктуру. Конец цитаты, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, не уточнив, какую именно инфраструктуру. По его данным, люди погибли в результате падения обломков дрона. На видео хорошо видно, как дрон просто падает прямо на людей. По данным издания агентства, которая идентифицировала попавшие в кадр здания, атакованный пляж находится возле базы отдыха «Рассвет», принадлежащей филиалу НПО «Машиностроение», которое издание называет одним из ключевых ракетно-космических предприятий России. На видео, где запечатлен момент удара, слышны звуки, похожие на стрельбу очередями. Украинский мониторинговый телеграм-канал «Супернова Плюс» предполагает, что это может указывать на то, что дрон пыталась сбить мобильная огневая группа. Кстати, украинская сторона не комментировала эту атаку. Гибель людей на пляже Архипо-Осиповки, популярного места отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края, может стать самым серьезным инцидентом с участием беспилотников для этого района, возможно, даже и не только. Власти и оперштаб региона регулярно сообщают об угрозе атак дронов, в том числе и морских безэкипажных, которые, согласно официальным сообщениям, что, как правило, обходятся без пострадавших. Последний раз беспилотная опасность объявлялась в Геленджике накануне 2 августа. В тот же день оперштаб рассказал, что в Геленджике найдены обломки упавшего беспилотника, который при падении разбил стекла в местном магазине. Обломки беспилотника год назад спровоцировали в этом районе лесной пожар, который, как писал глава Геленджика Алексей Богодистов, пришлось тушить с помощью вертолета. Никто не пострадал, сообщал он. Из-за угроз воздуха Росавиация регулярно закрывает на взлет и посадку ближайший аэропорт, который находится в Геленджике. Аэропорт восстановил свою работу год назад, в июле 2025 года. Он был закрыт в феврале 2022 после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В 27 километрах к северо-западу от Архипо-Осиповки, кстати, находится так называемый дворец Владимира Путина в Просковеевке. Кстати, Путин отрицал, что имеет какое-либо отношение к этому дворцу в Просковеевке, назвав фильм, который вышел в 2021 году. Он назвал его «Монтажом». И это не все события. Также украинские беспилотники рано утром 3 августа атаковали логистический центр Marketplace Wildberries во Владимирской области, сообщили в самой компании. Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждает Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уточнил, что украинские дроны атаковали склад в Сабинском округе. Есть разрушение и пожар. Конец цитаты. Добавил он. По данным главы региона, в результате атаки ранения получили 3 человека. Тем временем, селлеры Wildberries в результате атак украинских дронов на склады компании могли потерять около 215-280 миллиардов рублей. Таков, по крайней мере, предварительный обзор оценок потери продавцов, с которым поделился с Forbes ведущий аналитик исследовательского агентства Data Insight Сергей Симко. Его оценка основана на данных 2024 года, когда после пожара на складе в Шушарах площадью 112 тысяч квадратных километров компенсировали почти 35 миллиардовыми рублями товарных остатков. И какое количество продавцов потеряло товар в результате этих атак, неизвестно. По словам гендиректора экосистемы сервисов для продавцов на маркетплейсах SellerDen Дениса Ветренникова, также говорившего с Forbes, речь может идти о нескольких сотнях тысяч пострадавших бизнесменов. Marketplace публично не сообщал, как много продавцов Wildberries пострадали от ударов Украины. После первых атак в середине июля в компании говорили, что им потребуется около 30 дней, чтобы оценить масштабы последствий. Всего украинские беспилотники 3 августа ударили как минимум по 18 складам Wildberries. Вскоре после первых ударов Wildberries и партнеры Marketplace объявили о мерах поддержки предпринимателей.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Теракт в Москве, о котором также сообщили вчера все наши американские средства массовой информации. Что известно? Известно то, что многие обстоятельства взрыва у ресторана «Балзи Росси» на Кудринской площади в центре Москвы остаются неясными даже спустя несколько суток. Власти назвали произошедшее терактом. Однако против кого было направлено это нападение, этот теракт, до сих пор никто не сообщал. Не подтверждены и сообщения о том, что число погибших выросло до 5. По версии некоторых телеграм-каналов, в субботу вечером в этом ресторане мог отмечать свой юбилей недавно назначенный командующий ВКС России генерал-полковник Александр Чайка, которому 27 июля исполнилось 55 лет. Взрыв у итальянского ресторана произошел в тот момент, когда охранник, некоторые телеграм-каналы связывают его с Федеральной службой охраны, остановил женщину-курьера, которая привезла в заведение упакованный в коробку подарочек. Национальный антитеррористический комитет НАК сообщил о гибели охранника, курьера и еще одного человека, которого НАК назвал одним из посетителей этого ресторана. Его имя в сообщении не называется. По сообщению комитета пострадал 21 человек. Как писал ссылка на источники «Коммерсант», по предварительной версии женщина-курьер, скорее всего, и не знала о содержимом посылки. Скорее всего, что ее использовали, пишет «Коммерсант». Газета «Известия», ссылка на источник, утверждает, что в ночь на воскресенье в больнице скончались 2 раненых. Официальных сообщений на этот счет не было. Имена погибших и пострадавших власти не раскрывали. Единственное новое официальное заявление на следующий день после взрыва сделал мэр Москвы Сергей Собянин. И об этом сообщают наши американские средства массовой информации, включая Fox News. Собянин назвал произошедшее террористическим актом. По версии некоторых телеграм-каналов, в субботу вечером в этом ресторане мог отмечать свой юбилей недавно назначенный командующий ВКС России генерал-полковник Александр Чайка, которому исполнилось 55 лет. Версия эта основывается на том, в том числе и на появившихся в соцсетях видеосъемках, сделанных, как предполагается, на сцене именно в зале Балзи Росси. На заднем плане можно разглядеть надпись «Александр 55». Но их подлинность до сих пор не подтверждена. Ресторан в своих социальных сетях и на сайте ранее сообщал, что в субботу ресторан будет закрыт для частного мероприятия. По версии собеседников, известий из числа очевидцев, на мероприятии было около 50 гостей. Из-за невёрстка со ссылкой на источник, знакомый с руководством ресторана, утверждает, что среди раненых также дочь главкома, 25-летняя Мария Чайко, 25-летнюю Марию П. называли в списках раненых, близкие к силовым органам телеграм-канала 112 и база. Разница в фамилиях может объясняться тем, что Чайка носит фамилию мужа Передрий. У Чайка и Передри совпадают адрес проживания и дата рождения. В телефонных книгах она записана как невеста. И Чайка Мария также написана, пишет верстка. Даниилу Передрию, как выяснила верстка, 27 лет. Даниил П. 27 лет, также указан в списке пострадавших, которые распространили телеграм-каналы. Это единственное имя в списке, у которого не указан характер травм. Генерал Чайка стал командующим военно-космическими силами России в начале мая этого года. BBC сообщала тогда, что Владимир Путин второй раз с начала войны сменил главкома ВКС.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности Украины Рустема Умерова главой службы внешней разведки. Сообщили «Украинская правда» и РБК «Украина», ссылка на свои источники. Вскоре эту информацию подтвердил уже и сам Зеленский. По словам президента Украины, Умеров продолжит координировать ряд ключевых направлений, среди которых сотрудничество с Соединенными Штатами, а также другими партнерами, вопросы обороны, дипломатии, переговорный процесс по завершению войны, а также сферу беспилотников. О смене секретаря СНБО Зеленский объявил 17 июля. Он предложил занять эту должность бывшему главе МВД Игорю Клименко. По данным украинских СМИ, Умеров тогда рассматривался как один из кандидатов на пост посла Украины в Штатах.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: С начала июля три

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Когда таких изменений не происходило. За последний год прямых законодательных изменений Института мобилизационного предписания не предпринималось, и все нормативные акты и инициативы затрагивали только смежные вопросы воинского учета и мобилизации. Конец цитаты, отмечает The Insider. После мобилизации в сентябре 2022 года российские власти приняли ряд поправок, которые усиливают роль работодателя как посредника между военкоматом и работником. Так, например, в 2023 году для организации были введены крупные штрафы за неоповещение сотрудника о повестке. 31 июля сего года издание агентства обратило пристальное внимание, что за последнюю неделю только на сайте Headhunter появилось больше 1000 вакансий, связанных с воинским и мобилизационным учетом. Юристы, опрошенные изданием, предположили, что это может быть связано либо с увеличением нагрузки работодателей по ведению воинского учета, либо с ожиданием новой мобилизации. Недавно в Украине и вслед за ней у нас в Штатах предупреждали, что Кремль рассматривает возможность объявить новую волну мобилизации после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года. Медведев публично заявил, что все, что касается новой волны мобилизации, это фейк. Кстати, о выборах. Политик Борис Надеждин уехал из России во Францию. И он опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором он стоит на фоне Эйфелевой башни в Париже. Есть хорошие новости. Я жив и я на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах. Конец цитата, говорит Надеждин. Борис Надеждин планировал принять участие в президентских выборах 2024 года и начал сбор подписей в поддержку своей кандидатуры. Он был единственным антивоенным кандидатом, и во многих регионах России к его штабам выстраивались очереди из людей, которые хотели оставить свою подпись. Однако в итоге ЦИК не допустил Надеждина. Ему отказали в регистрации, сославшись на недопустимо высокий процент брака в собранных подписях. В 2026 году Надеждин планировал принять участие в парламентских выборах, однако 10 июля Минюст России объявил Надеждина иноагентом. Через три дня на него составили протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на видео с фотографией Алексея Навального. Суд оштрафовал его на 1000 рублей, и статус иноагента и протокол по экстремистской статье закрыли Надеждину путь на выборы.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Российская федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела в отношении американской компании Apple. В сообщении регулятора говорится, что ранее он направил Apple предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS. Конец цитаты. Утверждается, что компания Apple частично выполнила эти требования, и в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы. Конец цитаты. Однако, требования о предустановке речь идет только о так называемом национальном мессенджере Max. С 2022 года компания Apple остановила официальную продажу своих устройств в России и прекратила поставку в страну. Теперь устройства американской компании в России продают только через так называемый серый импорт. При этом компания, как отмечалось, продолжает взаимодействовать с российскими властями, регулярно удаляя из российского сегмента App Store различные приложения по требованию Роскомнадзора. Max недавно тоже был, кстати, удален из App Store. В компании объяснили это санкционным режимом.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В перечень террористов и экстремистов России добавили самого молодого участника. Представьте, ему только 14 лет. Росинформмониторинг 30 июля внес в список террористов и экстремистов Виктора Калинина из Санкт-Петербурга. 3 месяца назад ему исполнилось только 14 лет. Можно сказать, он ребенок. В этом сообщил телеграм-канал, который отслеживает обновление этого перечня. По всей видимости, речь идет о подростке.

0: подростке, которого в начале июля задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге. Правозащитный проект «Первый отдел» прокомментировал добавление Виктора Калинина в перечень Росинформмониторинга так, я стеру: несовершеннолетние – самая быстро растущая категория в реестре террористов-экстремистов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину доля подростков среди новых фигурантов реестра Росинформмониторинга выросла более чем в 8 раз. Каждым 12-м в списке теперь становится несовершеннолетний, а практика преследований опустилась до нижней границы уголовной ответственности. Это 14 лет. Конец цитаты. И к началу лета 2026 года в перечне Росинформмониторинга находились больше 21 тысячи человек. Среди них 20 человек были подростками в возрасте 14 лет, сообщал первый отдел. И 14-летних начали вносить в список не позднее 2024 года.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, усомнился в том, что Украина когда-либо вступит в НАТО. Он высказался на эту тему во время дискуссии по евроатлантической интеграции на совещании послов в Киеве, сообщает «Европейская правда». Я очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим. Конец цитаты, заявил Залужный. По его мнению, проблемой является то, что стандарты НАТО не отвечают современности. Я цитирую: невозможно присоединиться с тем уровнем развития, которое есть у ВСУ, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны. Скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком оно находится сейчас, и будет так лет 12, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы сравняться с половиной уровня Российской Федерации. Конец цитаты, сказал Залужный. Залужный признал, что, я цитирую, Украине нужны технологии, которые на сегодняшний день еще есть в странах НАТО. Конец цитаты. Однако он считает, что Украина будет присоединяться к блокам и союзам, которые только будут формироваться. Скорее всего, речь будет идти о европейском военно-политическом блоке безопасности. Конец цитаты, заявил бывший главком ВСУ. Он также выразил сожаление о том, что Украина не работает на вступление в объединенные экспедиционные силы JEF, военную коалицию, возглавляемую Великобританией. При этом, как отмечает «Европейская правда», в отличие от НАТО, JEF не предусматривает обязательств по взаимной защите своих участников. Валерий Залужный, напомню, командовал ВСУ в 2021-2024 годах. Он ушел с этой должности, имея достаточно высокий рейтинг общественного доверия и, по сообщениям СМИ, собирался даже участвовать в следующих выборах президента Украины. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS и ABC New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, РБК Украина, Украинская правда, издание «Медуза», NPR. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В Филадельфии продолжается тепленькая погода, даже жаркая местами, до 87 в ближайшие дни. Дожди с грозами придут только со среды. При этом столбики тронов поднимутся до 90 даже выше в четверг и в пятницу, а за ними последуют грозы. На Тихоокеанском северо-западе ожидается очень жаркая погода. Уже во вторник в Портленде будет почти под 100, в среду и в четверг будет около 100 градусов по Фаренгейту, возможно, даже и 100 градусов. В районе Большого Сиэтла сначала будет чуть выше 80, и в среду и в четверг будет около 90, при том, что северо-запад окутал смог от лесных пожаров, в том числе в районе Спокена, города-героя, который пережил катастрофу. Мы будем внимательно следить за событиями в среднем мире. Всех вам благ, оставайтесь с нами.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Ты слышишь?
7: Конечно, все слышат.
2: Это радио.
7: И такое доброе.
2: Доброе радио для всех.
7: Доброе радио для каждого.

вот отсутствие страха Божьего знак равно тупой. Но чтобы кто-то, апостол Павел вышел, папочка, дай мне, пожалуйста. Я думаю, там бы прилетело бы сразу. Бог говорит, я дал ей время покаяться. Если не покаяться, детей поражу смертью. Сегодня проповедь называется «Страх Господень». Страх Господень. Библия очень много говорит об этом. И в Библии вы все слышали, наверное, наизусть знаете, что страх Господень – это начало мудрости. То есть человек, у которого отсутствует страх Господень, у него отсутствует мудрость. Но он блаженный, потому что он этого не понимает. То есть это очень блаженные люди. То есть они сами себе что-то придумали, они сами в это поверили, и они думают, что так и есть. Вот. Но мы попробуем сегодня из Писания разобраться в этом вопросе. Притчи 15.33. Притчи 15.33. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Если так складываются обстоятельства в нашей жизни, что мы как будто бы зажатые в тиски. Это говорит о том, что Бог смиряет нас. И когда Бог занимается нашим смирением, это значит, что у Него есть планы на нашу жизнь. И лучше бы, конечно, чтобы мы сами это выбирали, и чтобы мы, даже когда у нас есть выбор смириться или поступить так, как мы хотим, чтобы мы способны были выбрать смирение. Это лучший вариант. Но Бог допускает определенные обстоятельства, ситуации в наших жизнях, что нам, в принципе, деваться некуда. И мы проходим через этот путь, тернистый путь. И это для того, чтобы явить свою славу. Потому что славе предшествует смирение. Но начинается все со страха Господнего. Вы слышали такое выражение, мирское выражение? Боится, значит уважает. Слышали такое? А если не боится, то 100% не уважает. Так устроено. Человек, боящийся Бога, уважает Бога. Человек, не боящийся Бога, во-первых, он его не знает, Бога. Естественно, он его не уважает. Потому что любой человек, который знает Бога, будет 100% иметь благоговение перед ним. Потому что Бог велик. Потому что Бог святой. И для нас написано, он обитает в неприступном свете. То есть для нас этот свет непреодолим. Бог больше во всем. И апостол Павел, обращаясь к верующим в Риме, он говорит, что величие Божие, его божественная природа, они видны, когда мы рассматриваем творение. Мы не можем осознать землю, мы не можем осознать океан, мы даже не то, что мы с вами, а весь мир вместе взятый не может, ученые не могут. Космос мы не можем понять. И многое-многое другое для нас непостижимо. Но у всего этого есть Творец. Творец больше своего творения. И поэтому Павел говорит, через рассматривание творения,

Мы боимся стихии. Мы боимся урагана, потопа там, или наводнения, там, еще чего-то. У всего этого есть Творец. Он во много раз больше всего этого вместе взятого. Вот мы боимся кого угодно, только не Бога. Я должно быть наоборот. Есть такой стих: «В любви нет страха» в Новом Завете, «и совершенная любовь изгнала всякий страх, кроме Божьего». Если эта любовь изгнала Божий страх, это какая-то демоническая любовь. Это больше похоже на похоть какую-то, на чувственность, но не на Божью любовь. А вот когда мы познаем Бога и имеем страх Божий изгоняет любой страх, включая самый сильный страх смерти. Человек, имеющий страх Божий, не боится ничего. Абсолютно. Потому что у него есть страх Божий. И первое, на что я хотел бы обратить внимание, страх перед Его святостью и страх перед Его величием. Книга Исход, 20 глава, 18 и 19 стих. Бог дает свои заповеди, Бог приходит для встречи с народом избранным, Бог сходит на гору. Они стоят немножко вдали, но то, что они испытали, оно ввело их в страх. Настолько сильный страх, что они даже сказали, что пусть Бог с тобою, говорит Моисей, с нами не надо, мы будем тебя слушаться. Вот сколько людей сегодня говорят: если бы я увидел Бога. Вот они имели такую возможность приблизиться к Богу, они отказались от нее. Они отказались идти дальше. Им было страшно. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Страх пришел, что если Бог продолжит свою речь, они умрут просто. Это не только говорит о величии Божьем, это также говорит и о Его святости. Люди, которые оказываются в Божьем присутствии, испытывают огромное чувство вины и страха, ответственности за соделанное. И только познание Божьей милости освобождает от этого чувства вины и от страха наказания. Эту милость дает Господь. Есть такое слово, вы его слышали, мидраш. Мидраш — это еврейская традиция толкования Танаха, ну, то, что мы называем Ветхим Заветом. Понятно, что, как и всегда у евреев, два еврея — три мнения. — У них разные толкования на разное, то есть у них, ну, разные свои есть какие-то эти. Но вот интересен, как они, один из этих мидрашей толкует вот этот текст, что я прочитал. Когда Всевышний произносил слово, души Израиля отлетали, то есть выходили из тела. И Бог оживлял их росой, которая в будущем будет воскрешены мертвые. Я такое слышал, что каждый раз, когда Бог говорил заповедь, они умирали. Апостол Павел говорит: буква убивает. Если Бог по-серьезному к нам применит закон, не окажется ни одного человека праведного. Когда Иисус сказал Нагорную проповедь, многие люди думают, что Иисус теперь поднял планку и теперь поднял намного выше требования. Иисус, когда говорил Нагорную проповедь, Он показал невозможность человеку или человекам исполнения закона. Все, что Он сделал. И когда Он сказал, что если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев, знаете, что большинство христиан в церкви и близко не достигли праведности фарисеев, даже близко.
Фарисеи были намного посвященнее Богу, чем современные христиане. А Иисус говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев, вы в Царство Божие не войдете. И некоторые думают, сейчас я буду достигать праведности, хотя бы фарисеев. Но смысл в том, что Бог нам дает свою праведность. Вот как мы превосходим это все. Мы спасаемся Христом. И если бы не Христос, то мы бы не спаслись просто и все. У нас нет шансов. И сам Бог одобряет вот этот страх, который был у народа. И мы можем прочитать во Второзаконии, там описано это же событие. Второзаконие, 5 глава, 28 и 29 стих. «И сказал мне Господь, слышал я слова народа этого, которые они говорили тебе. Пусть Бог говорит с тобою, а с нами не надо. Все, что они говорили, они хорошо. О, если бы в сердце их было у них, если бы и сердце их было у них таково, чтобы бояться меня». Я вам сейчас читаю прямую речь Бога. Если какой-то современный с извращенным умом христианин скажет вам сегодня, что Бога бояться не надо, вот Бог говорит лично. Это называется прямая речь. В Библии есть особые тексты, где говорит Бог от своего имени. Вот это один из них. И вот что говорит Бог, чтобы бояться меня и соблюдать заповеди мои. Бог одобряет страх перед Ним. Сколько сегодня я слышу людей, что не может такого быть. Знаете, до чего они дошли? Ветхий Завет от дьявола. Моисею говорил дьявол. Потому что то, что они проповедуют сегодня, оно идет в страшный резонанс с тем, что написано в Ветхом Завете. Где Бог говорит о себе. Он говорит, я делаю слепым и глухим. Кто не может, это дьявол говорит. Потому что он свою теологию поставил, в кавычках теологию, это на самом деле ересь, выше авторитета Священного Писания. И рассуждает о Боге со своей колокольни. Он же умнее Моисея, умнее Павла, умнее всех евангелистов. Ну, понятно же, это же ясно. В 21 веке живет. Но это самообман. Поэтому, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Бог хочет, чтобы мы его боялись. Он об этом говорит. А мы что сегодня сделали? Ну, никого не боимся. Мы же во Христе, то есть мы там, по колено все нам. Мы так уже далеко зашли. Два человека я не хочу называть, потому что это на самом деле прискорбно. Но два человека из, скажем так, нашего русскоязычного и украиномовного христианского пространства. Один заявил, это я решаю, сколько мне жить. И в 56 умер. Ну, решил так, скорее всего. Вот. А второй заявил, что будет нетленным. И в 48 или там в 47 умер. Точно так же. То есть доляпались языком. Это очень серьезные вещи. Жизнь твоя и моя находится в руках Божьих. Я, кстати, ни капельки не злорадствую. Оба могли бы служить Богу. Еще долго. Ревность была. Но попали вот это вот обольщение суперблагодати, никакого страха Божьего, Бог всех любит, никого не наказывает и так далее. Где вы такое прочитали в Библии? Библия о другом говорит. Совершенно о другом. Чего только один потоп стоит. Он и всех любил. Поэтому они все утонули. Как пример я также приведу слова пророка Исаии. Исаия в видении увидел Бога. Исаия – человек Божий. Исаия – пророк Божий. Исаия – авторитет духовный до сих пор. Мы ничего плохого про Исаию не знаем. И тогда не знали. Но когда Исаия оказался в Божьем присутствии,
Это книга Исаии 6:5. Он говорит: «Горе мне, погиб я». То есть один из величайших пророков, и мы к нему относимся как к святому Божьему человеку. Но как только он оказался в Божьем присутствии, он говорит: «Мне конец из-за моих грехов». И дальше: «Ибо я человек с нечистыми устами». Пророк с нечистыми устами. Как такое может быть? Во многих головах так есть по сравнению с Богом. «Я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Вот вам страх Божий, страх наказания. Сразу осознал: горе мне, я погиб. И один из серафимов, или серафим один, он взял уголь с жертвенника. Это не просто так слова. То есть это связано с жертвой за грех. Вот как Надав и Авиуд принесли чуждый огонь, огонь должен был взять с жертвенника, связан с жертвой, с искуплением. Так и здесь ангел взял уголь жертвенника и прикоснулся к его устам, Исаии, и сказал ему: «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Вот единственный способ, как мы можем спастись. Никакими делами никто никогда не спасется. Только по милости Божьей, которую он превознес над судом. И вот Исаия, он это осознал, он это принял. И тут же он слышит: «Кого мне послать?» Это Бог говорит. «Кто пойдет ради нас?» И реакция Исаии: «Вот я, пошли меня». Мне очень нравится это местописание, потому что он не знает куда, он не знает с какой миссией, он вообще ничего не знает. Он готов на любую волю Божью. Откуда взялась такая готовность? От осознания прощения, от милости, что прощены грехи, и вы покрыты беззаконием. Это спасение, ведущее к служению. Когда у человека нет

И также, как пример, я приведу апостола Иоанна, Иоанна Богослова, судя по Библии, любимый ученик Иисуса. Ну, по крайней мере, самый близкий. Из 12 апостолов трое были близкими, и один из них, Иоанн, самый близкий. И вот он на острове Патмос за веру и слышит позади себя голос, как бы шум вод многих. И он оборачивается, чтобы посмотреть. Это был Иисус, только не такой, как он был на земле. Совершенно другой, великий. Откровение 1.17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». То есть без никаких проблем он пал к ногам. Даже мыслей никаких не было. Ну, там, чтобы как-то неудобно вроде. Как некоторые же не говорят, я такой человек. Там все, там моментально, потому что ты в этот момент ощущаешь разницу между собой и им. Ты автоматически это делаешь. Пришли люди схватить Иисуса, арестовать. И спросили, он это или не он. И он ответил, это я. Но он так ответил, что они все падши поклонились ему. Они упали на землю, поклонились ему. Он немножко проявил своей божественной природы. Это место нам показывает, что он пошел на смерть добровольно. Это его выбор был. Он мог бы этого не делать. Но те, которые пришли его схватить, уверенные в своей силе, наделенные властью и полномочием, он всего лишь сказал, он даже не преобразился перед ними, он всего лишь сказал, это я. И они падши поклонились ему, упали все на землю. Вот Иоанн упал, как мертвый, с перепугу. Если поднять тебя на большую высоту и убрать оттуда все, ну, как-то там тебя подвесить, то поверь, ты испугаешься. Вплоть до смерти иногда доходит.

Высоты боимся, глубины боимся, огня боимся, того боимся, а Бога не боимся. Как так получается, я понять не могу. Но это от незнания. Плюс еще сегодня промыты мозги очень многим христианам, кстати. Жалко очень. Страх Господень – начало мудрости. Нету мудрости, нет страха, нету мудрости. А нету мудрости, я скажу, ну, чтобы было понятно, чтобы не было таких, которые не понял. В переводе, я так, сарказмом говорю, с греческого, значит, тупой. Вот отсутствие страха Божьего, знак равно тупой. Обидно вроде некоторым кажется, но я просто, чтобы было понятно, что потому, знаете, иногда бывает, пытаешься так донести, что никто ничего не понял. И есть субординация между мною и Богом. Хоть Он меня и поднимает на свой уровень, это не дает мне права на понебратство с Ним. Это очень важно понимать. Поэтому даже если Он называет меня по имени, считает меня своим сыном, а тебя своей дочерью, почтение к Нему остается. Благоговение перед Ним остается. К этому надо еще добавить любовь и послушание. Все равно есть, я понимаю, это Он, а это я. Хотя Он говорит, ты даже не раб мне, я тебя называю своим другом. Ну, наглеть не надо. Еще раз, субординация должна оставаться. Понебратству нету места в Библии. Один человек, вы все его знаете по имени, его звали Авраам. Он был другом Божьим. Сам Бог называет себя «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». Это очень высокий уровень. И я хочу показать, как Авраам молился. Как он молился, когда за Содом и Гоморру он переспрашивал у Бога. Бог ему сказал, я поражу это все, уничтожу. Авраам, а может, все-таки как-то по-другому? Неужели праведный судья так поступит? И вот Бытие 18:27. Я просто отрывочки почитаю из этих стихов, как, что говорил Авраам в молитве. Вот. Я решился говорить владыке, я прах и пепел. Это друг Божий. Это я сейчас разрушаю понебратство в молитве. Стих 30, 18 глава. Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Потому что Авраам понимал, если владыка немножко неаккуратно повернется, от Авраама ничего не останется. Дальше, 18:31. Вот я решился говорить владыке. Еще раз повторяю, это друг Божий молится. Это тот, которому Бог открывается, это тот, которого Бог избирает, это тот, которого Бог ведет. И вот как он соблюдает субординацию. И 32 стих. Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. С очень большим почтением, с большим уважением. Это называется духовное воспитание. А у нас сегодня сплошное хамство. С Богом разговаривать так, даже как с другом некоторые более почтительнее разговаривают, что Бог все поймет. И еще один пример. Молитва Гедеона. Бог дал задание Гедеону. Оно было похоже на сумасшедший приказ. Это то же самое, что если бы военачальники отдали приказ, стопроцентная смерть. Сказали бы мясники. Вот Бог дал такое повеление Гедеону. Гедеон понимает, что если это не от Бога, я просто иду на стопроцентную смерть.
Но это было от Бога. И Гедеон просит и говорит, пусть уложат шерсть, и говорит, пусть на утро шерсть будет мокрая, а вся земля сухая. И утром просыпается, шерсть мокрая, а вся земля сухая. Уже само по себе это чудо. Откуда вода взялась именно на шерсти? Почему не на всей земле? Но Гедеону настолько страшно это дело, что он хочет удостовериться в том, что действительно его призывает Бог. И книга Судей 6.39, как обращается к Богу Гедеон. «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание на

как обращается Гедеон: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу». У нас такое ощущение, что вот люди сидят и Богу задание дают, что Он должен для них сделать. То есть что-то перепутали очень сильно. В Новом Завете люди тоже молились коленопреклонно, даже на улице, на берегу, там еще где-то, таким образом выражая почтение к Богу. И вот это неуважение к Богу, оно потом также отражается и на служении. И где-то через одного из пророков Бог говорит: вы приносите мне в жертву косое, хромое, еще какое-то. То есть попробуй, говорит, вот такое принеси своему князю. Да ты не выйдешь из кабинета после этого. Твое приношение воспримут как личное оскорбление. Тебя так накажут, что на всю жизнь запомнишь, что так нельзя делать. Но Богу мы это даем. Служение Богу у нас, знаете, такое остаточное. Если вдруг останется время, то, конечно, послужу. Но это говорит просто об отношении к Богу. Во-первых, не полное

и прикрываются какой-то Божьей любовью. В отношении папочки там и так далее я не видел ни одного примера в Библии, чтобы хоть кто-то так хотя бы раз помолился. Ни одного в Новом Завете и Ветхом. Может, там где-то кто-то в тайной комнате. И то выражение «Ава, Отче», там надо еще разобраться, о чем идет речь. Там просто говорится о том, что Бог не просто Отец, как родоначальник всего человечества, а Он стал для нас, как родивший нас. В этом смысле Папа. Но чтобы кто-то, апостол Павел, вышел, «Папочка, дай мне, пожалуйста». Я думаю, там бы прилетело бы сразу. Я даже мне в голове не укладываю, чтобы он так помолился. Еще и публично. У нас же сегодня это делают, претендуя на особые близкие отношения с Богом и знание Бога. Причем это полностью противоречит Библии. Но именно это называют познанием, просветленный. Масон 33 градуса. Это все, что я могу сказать. Это какое-то не то просветление. И к чему это приводит? К внезапным судам Божьим, которые произойдут рано или поздно. Бог дает время человеку для покаяния, для перемены, для осознания. Человек это воспринимает как все можно. Экклесиаст 8.11. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Вот я хочу подчеркнуть. Не страшится. Страха Божьего нет. Не скоро совершается суд. Даже в Новом Завете к Иезавели, там какая-то странная такая женщина в одной церкви была. Бог говорит, я дал ей время покаяться. Если не покаяться, детей поражу смертью. Это, кстати, Иисус говорит. Нам вообще это на голову не налазит, как такой Иисус может говорить. Люди, которые останутся на земле на время Божьего гнева, будут прятаться в пещерах от гнева, сидящего на престоле, и Агнца. От гнева Агнца в том числе весь мир будет бояться. Мы же сегодня себе придумали непонятно что. Бог всегда дает время для покаяния. В этом его любовь. Бог обращается к Каину с вопросом, ну, странным довольно-таки, говорит, а где твой брат? Каин не знает Бога. Он не знает, что Бог все знает. И ему не доходит, что Бог не хочет поинтересоваться, где брат, а Бог дает возможность Каину первому покаяться, не ожидая обличения. Бог прекрасно знает, где брат. И он Каину рассказывает дальше. Голос крови твоего брата вопиет от земли. Он же себя не для информации спрашивал, а давал шанс для покаяния. Еще Каин даже не убил Авеля. Бог говорит, бодрствуй, у дверей грех лежит. Господствуй над ним, ты в проблеме уже. Бог даже это знал. Но почему он спрашивает, давая возможность покаяться? Но у нас, у многих людей, страха Божьего нету. Бог никого не наказывает, всех любит. Гиену огненную тоже уже отменили, кстати, многие. На полном серьезе, Бог есть любовью, все, ничего не знает. Вот, и поэтому делаю, что хочу. Страха нету. А начало мудрости, страх Господень, он полезный. И еще один текст, и помолимся мы с вами. Послание к Римлянам, 2 глава, 4 и 5 стих. Это то, что мы замечаем очень часто среди нас. Когда люди очень сильно возмущены чьими-то грехами, в то время, когда сами находятся точно в таких же. Я называю это синдром Давида. Когда Давиду пророк рассказал о его грехах иносказательно,
и спрашивает у Давида, как ты думаешь, что нужно сделать с таким человеком? Давид на себе рубашку рвет. Такой человек достоин смерти, он говорит. А пророк говорит, так это ты вообще-то. Вот так бывает иногда. То есть неизвинителен, Павел говорит, ты всякий человек, судящий другого, сам делающий то же самое. Это проблема большая. И вот мудрость Божья, Римлянам 2, 4, 5. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божьего. В Ветхом Завете Бог говорит, я много милостив там и так далее, но не оставляющий без наказания. Так вот, Бог проявляет благость, кротость и долготерпение. Мы это воспринимаем как вседозволенность, как разрешение. Нам дан зеленый свет, делаю, что хочу. Но не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Это Бог дает время для покаяния, самостоятельного, добровольного, искреннего, от чистого сердца. Не потому, что поймали, а потому, что покаялся. И дальше. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Не скоро совершается суд, но он все равно совершается. Он все равно будет, как ни крути. Об этом говорит и Ветхий Завет, и Новый Завет. Даже если мы все вместе проголосуем и отменим, ну вот все окажемся там в одной камере, единомышленники. Поэтому страх Господень – это начало мудрости. Мы должны соблюдать субординацию в наших отношениях с Богом. Иисус Христос называет нас своим.

И я понимаю, что это вопрос откровения, потому что когда человеку об этом говоришь, неужели Бог такой гордый, что он хочет, чтобы я ему там поклонялся? Да не хочет он этого, ему не надо тебя поклонять, тебе надо поклоняться, а не ему. С ним ничего не произойдет. Мы поклоняемся Богу только потому, что Он великий, Он святой и Он всемогущий. Мы не можем не поклоняться Ему. Это очень сильно впечатляет. Это то же самое, знаете, как вот взять спорт, футбол идет там на стадионе, много-много людей, вот, и там кто-то забивает какой-то очень красивый гол. Наверное, он хочет, чтобы весь стадион ему поклонился. Да ему вообще все равно, то есть он забивает гол и все. Но весь стадион поднимается и начинает кричать и овации, и там, я не знаю, что угодно. Их что, заставляет это делать? Они восхищены тем, что он сделал. И естественная реакция на то, что им очень сильно понравилось. Так вот, любой абсолютно человек, который реально приблизился к Богу, он будет поклоняться Богу. Мы вот говорили в среду на собрании служителей, что надо песни менять новые. 100% надо, согласен, на 100%. Надо новые побольше. Вот. Но когда вы будете на небе, вы там будете петь «Свят, свят, свят, Господь Саваоф» круглосуточно. Там вообще текста нету. Он почитайте в Откровении. Ангелы. «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель». Нет, он покоя. Все время «Свят, свят, свят, Господь Вседержитель». Учитесь, так. Мы готовимся к этому. Вот. И почему так? Потому что он все время их восхищает. Даже будучи там, мы не будем знать Бога во всей полноте. Он будет продолжать нас восхищать. Перед тем, как Херувим осеняющий стал сатаною, Люцифером, сброшенным с неба, он был в Божьем присутствии. Его предназначение было осенять славой, покрывать. Он видел Бога, но он не знал его во всей полноте. Ему показалось, что он знает. И проблемы у него большие после этого. «Сяду в сонме богов, — говорит, — и буду подобен Всевышним». Вот что с ним произошло. После этих слов он никогда больше не приблизится к этому сонму богов. Возгордило сердце его, переоценил себя. И я хочу, чтобы сегодня мы имели здоровый страх Господень. Я сейчас не говорю о том, что человек, который согрешил, должен прятаться от Бога. Наоборот, иди к Нему, но в покаянии. Милость – все, что нам нужно. Когда Исаия испытал страх, горе мне, я погиб, я человек с нечистыми устами, кто нашел выход ему? Бог через ангел, через Серафима являет милость и прощает его. Человечество согрешило. Кто решает проблему? Бог посылает своего Сына. И Он говорит, я пришел не ради здоровых, а чтобы спасти погибшие. Ради вас я пришел. Он хочет иметь общение с нами. Но это не значит, что нужно наглеть. Особенно, когда мы живем в теле. Мы очень далеки от Бога вот в этом человеческом естестве. Но он говорит, я хочу быть с тобою. Придите ко мне все обремененные и утружденные, и я успокою вас. И если ваши грехи были настолько страшны, что на них смотреть было невозможно, я убелю ваши одежды. Я покрою вас своей праведностью, чтобы вы могли быть там, где ты, там, где я. Но к этому приводит страх Господень. И как написано у пророка, пред лицом Господа пишется память

И я хочу помолиться, чтобы Бог дал нам, я помолюсь, как апостол Павел, духа премудрости и духа откровения к познанию Его, то есть Бога. Чтобы мы действительно имели это правильное

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: Да, могли приходить к тебе, но с другой, чтобы мы всегда соблюдали субординацию, чтобы с нашей стороны не было никакого панибратства, но мы по-настоящему ценили, что ты привлекаешь нас к себе, что ты даешь нам возможность быть в твоем присутствии, что ты для нас открыл этот новый живой путь во святилище через кровь Иисуса Христа, который пришел на эту землю, оставив славу неба, чтобы мы могли войти в эту славу, в твое присутствие, благодаря Иисусу Христу, благодаря пролитой крови. Я прошу тебя, Отец Небесный, пусть у каждого из нас будет этот страх Господень, который есть на самом деле всего лишь начало мудрости. Но дай нам, Господь, иметь это, чтобы мы хранили себя и чтобы мы стремились к тому, чтобы удаляться от всякого зла, от всякого беззакония, от всего того, что не нравится тебе, чтобы мы ценили наши отношения, дорожили этой возможностью быть с тобою и быть там, где ты, и чтобы всю славу мы воздавали только тебе одному. Мы чтим тебя, и мы благодарим тебя, великий и всемогущий наш Бог, Отец.

0: говорит.
1: Алексей Алексеевич, такой вопрос, как относиться к учению о родовых проклятиях? Пишет один из наших слушателей анонимно. У нас в церкви один из принципов учения строится на родовых проклятиях и их разрушении. Мы читаем книги Дерека Принца и молимся по его книге «Благословение и проклятие». Что вы думаете об учении Дерека Принца и вообще о проклятиях? Спасибо.
2: Я думаю, что учение о родовых проклятиях, оно намного более шире, чем Дерек Принц. Это действительно целая модель объяснения духовной реальности, которую определенная категория служителей к ней прибегли для того, чтобы как-то объяснить то, что происходит, и найти какие-то механизмы для решения возникающих проблем. Сразу нужно сказать с самого начала, что модель ложная, не библейская модель. И я объясню, почему. Это все строится на 28 и 29 главах книги Второзакония. В 28 и 29 главах, как вы помните, народ израильский приходит к обетованной земле. И Господь через Моисея повторяет им закон. Книга Второзакония – это повторение закона. Повторяет для нового поколения и объясняет им ответственность за исполнение или неисполнение закона. Там речь идет о конкретных вещах, когда говорится о том, что если ты будешь слушаться слова завета сего или закона сего, то тогда благословен ты. Благословен ты в городе, благословен ты на поле. Перечисляются благословения. И дальше, кажется, с 15 стиха 28 главы сказано, если же ты не будешь слушаться, то тогда проклят ты. И перечисляется много разных форм, в которых люди будут пожинать плоды своего непослушания Божьему Слову. Значит, теперь смотри, что делают эти люди. Они берут вообще вот эту идею проклятия, что она там в действительности есть. И они ее соединяют с тем, что написано в Пятикнижии о том, что Бог гневается до 3-4.

0: рода, а милость всего до 1000 родов. И они берут два совершенно не связанных с собой концепта. И они соединяют, и они теперь говорят, это проклятие родовое. И значит, если у тебя, у бабушки или у прабабушки кто-то вел себя неправильно или делал какие-то абсолютно дерзкие, или чаще всего туда примешивают, знаешь, имел дело с оккультизмом, занимался колдовством, ходил к бабкам-шептуньям там, и так далее, то на твоем роде висит проклятие. И дальше тогда они уже изобретают, а что же с этим проклятием делать? И вот там изобретают, как его разрушать. То есть, когда ты читаешь всю вот эту конструкцию, то это, знаешь, как лего, которую взяли из Библии разные кусочки и собрали для себя такую вот абсолютно далекую от общего духа Библии конструкцию. Но звучит внушительно. Звучит очень духовно, потому что вот здесь мы духовную грань ведем, здесь мы противостоим дьяволу. К сожалению, вот эта вся духовность, она отвлекает от реальных проблем, которые есть у людей, и, конечно же, вводит в заблуждение, и, ну, вообще вся она в корне неверная с точки зрения того, что говорит Священное Писание. Теперь давай посмотрим на то, что же в действительности значит 28 и 29 главы книги Второзакония, и вообще, что с проклятиями вообще со всеми, и как с ними поступать. Так вот, 28 и 29 глава книги Второзакония говорят о неизбежности, о неотвратимости Божьего наказания за грех. Вот все, что они говорят. Вообще, Ветхий Завет показывает нам, что грех – это серьезно, и за грех последует обязательно серьезное Божье наказание. И там перечисляется, и поэтому стоят на одной горе, одни произносят благословение, другие на другой горе произносят проклятие. Это не потому, что они проклинают кого-то. Я слышал, некоторые церкви даже группы проклятия делали, чтобы проклинать кого-то. Это абсолютное кощунство, извращение совершенно. Смотри, что получается. Почему они одни на одной горе, другие на другой горе произносят? Для того, чтобы это противопоставить. Для того, чтобы озвучить, для того, чтобы люди все в торжественной официальной обстановке услышали. Будешь послушен закону, будешь благословен. Будешь нарушать закон, пожнешь последствия. Вот в чем смысл проклятия. Проклятие, о котором говорится здесь, это проклятие закона. В чем проклятие закона? Проклятие закона заключается в том, что возмездие за грех – смерть. Это неизбежное последствие греха. Неизбежное нарушение Божьего закона, Божьего стандарта – это не просто ошибочка, это не просто недочет, а оно обязательно, любое нарушение обязательно вызывает Божье проклятие. Это очень интересная вещь.
1: Мы все прокляты, все грешники.
0: 100%. 100%. Вот почему в послании к Галатам мы читаем очень важный стих. Друзья мои дорогие, те, кто занимается вот этим разрушением проклятий, я вам покажу сейчас, как разрушить проклятие. Есть очень точный, очень сильный, единственный метод, как разрушить любое проклятие, которому подвержен человек. Послание Галатам, 3 глава, с 10 стиха. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». То есть любой человек, который пытается стоять на каких-то своих достижениях, любых, каких бы то ни было. У нас разные достижения, в разных церквях разные вещи популярны. В некоторых нужно быть верным братству, а в других нужно косынку носить определенного типа, а в третьих нужно в собрание регулярно ходить, а в четвертых, может быть, на языках говорить или молиться. Так вот, на любых вещах, на которых человек основывается, здесь написано «находится под проклятием». Это проклятие не от кого-то, не от того, не от группы проклятий. Если бы только группа проклятия проклинала, это было бы мелочь. Бог проклинает. И это очень серьезно. Но дальше написано, ибо написан, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть наше положение у любого человека, мы все под родовым проклятием. Только этот род, знаете, откуда берет свое начало? От Адама. Не от бабушки вашей и не от дедушки. Он берет начало от Адама. И написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего. То есть, если вы в вашей жизни хотя бы один раз, хотя бы одну заповедь нарушили, вы прокляты. И это прокляты Божьим проклятием. Это очень серьезно. Но к великому счастью у нас есть решение. Оно здесь же в 13 стихе. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». То есть тогда, когда душа соединяется с Иисусом Христом, наше с вами проклятие, оно было возложено на Иисуса Христа. И Иисус Христос понес его на себе и освободил нас от него. Послание к Евреям, 10 глава, 14 стих, хочу этим закончить, написано, что Христос, принесший одну жертву, навсегда сделал совершенным освящаемым. Мы свободны в Иисусе Христе, и для того, чтобы человек был свободен от любого проклятия, для этого ему нужно быть в Иисусе Христе. Это единственное, что нужно. Если человек во Христе, он не может, никакое проклятие не будет действительно для него. Поэтому познавайте больше Евангелия, живите им, практикуйте его в своей жизни, и вы ощутите настоящую свободу от каких бы то ни было проклятий.
1: Спасибо большое.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: NBC News Radio, I'm Scott Carr. The massive wildfires in Spokane, Washington are being called one of the worst natural disasters that region's ever seen. Officials say more than 700 structures have been destroyed so far, but the full extent of damage is not yet known. The wildfires are 0% contained, as fire crews from 12 different states and even international partners are now arriving in the area to help battle the fires. President Trump says Iran reached out to the U.S. to stop a planned massive strike by the U.S. Speaking with reporters, the president said today many other Middle Eastern countries also called, urging him to hold off on the strike and let talks continue. The president said he expects the Strait of Hormuz to be completely open by Tuesday. In New Jersey, the governor there is saying the death of a second person inside a controversial ICE detention center is a reminder of why it should be closed.
4: Governor Mikey Sherrill says she's deeply disturbed by the death of a 41-year-old Salvadoran detainee inside Newark's Delaney Hall Detention Center. Sherrill also bashed the use of private, for-profit prisons, which Delaney and the proposed ICE center in Roxbury both are. And referencing claims of inhumane conditions at Delaney, the governor also pledged to use every legal tool at her disposal to, quote, protect the rights of those being held at the facility. In New Jersey, I'm Andrew Whitman.
3: Another big primary day is set for Tuesday. Ballots are being cast in Michigan, Missouri, Kansas, Virginia, and Washington State. Michigan's Democratic U.S. Senate race is the main event, pitting insurgent progressive Abdul El-Sayed against establishment-backed Congresswoman Haley Stevens. That race has divided the party, with fears within the DNC that an El-Sayed victory would pull the party further left, hurting their chances of regaining control of the House and/or Senate. Officials in Spokane say evacuees who don't have their ballots can get help at the Spokane County Elections Office. Scott Carr, NBC News Radio.
5: Hello, I'm Robin Alexis. Mystic Radio with Robin Alexis returns to KKNW following the death of my husband, Bob. This show bears witness to me stepping into a sacred new beginning of being a widow. Somatic guide Mary Stevenson will be co-host, and she's going to walk me through life's deepest sorrow. Find community support here with us as you process your grief along with me. Discover your inner strength along with me right here on KKNW, Fridays at 8 a.m. Pacific.
2: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
6: 声声有情
7: 1150AM 西雅图中文电台
6: 这里是您的信息中心
7: 这里是您的心灵港湾
6: 这里是您的精神家园
7: 西雅图华人自己的中文电台
8: 朋友们也可以在网上收听我们的节目 收听网址是 ChineseRadioSeattle.com
9: 也可以通过智能手机下载 ChineseRadioSeattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目
8: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3
9: 我们的微信平台 新浪微博和Facebook账号 都是 Chinese Radio Seattle
10: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle 各位听众大家好 今天是2026年8月3日星期一 农历6月11 我是阿佳
11: 我是Nicole 很荣幸在今晚为大家播报新闻
10: 周一到周五的专题节目分别是人在旅途、家庭生活、美国故事、图书管理和专家论坛。周一到周五的西城夜话的话题分别是时事三人谈、往事如风、情感夜线、京津校园和艺术人生。周五到周二的节目都是从晚上6点开始。周六的节目包括《这里是江苏》《心灵漫谈》《评书连载》《西雅图少年说》。
11: 解读美国西城美丽说发现我西心灵港湾和文学欣赏周日的节目包括西雅图爱情故事舌尖上的西雅图爱情麻辣烫以及粤语频道的节目包括粤语歌曲跟我学粤语吃喝玩乐西雅图以及西城夜话你可以通过广播网络手机收听我们的节目广播频段是 AM1150 或者 HTFM98.9Channel3 网上收听的网址是 1150kknw.com/listenonline 手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目汇集天下大事聚焦华人热点 AM1150 西雅图中文电台新闻夜线